огня. Как пройти по полю, если ты одна? Что тычет на ручечки, ручки? Кто подаст мне ручку, девочки? Испокон веков с ночи до утра, с ночи ждем мы корабля, ждем мы корабля.